0: я вас милую, шебифим оформал стела.
1: Перешед именом Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як странцы.

0: Способ счастья.
1: Устройтесь, Эушения, едем. До Шпанецка.
0: Пляшните.
1: Ой, Шпанецка, решайся, я к ним не обратим. Бегите, что силы суд. Матери не сперки, мать ты розмет, мать ты дай мой шпанец.